ее сникши. Дуры, тише, ю, тише. И соу, ты там твою снять. Ликтеня, кеди. Мес бусим, выси сосит. И турасим, тик илди. Ты курасим, но мы все спясь.